Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Джей Лоу. Я тут

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: «Альфа-радио» сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Радио твоего дня.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября. Праздник воссоединения белорусского народа – сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Накануне Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск связи. Александр Лукашенко ознакомился со средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск, с перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Экономический совет СНГ утвердил ряд документов, направленных на развитие экономического, транспортного, инновационного и гуманитарного сотрудничества государств Содружества. Решения приняты на 111-м заседании Совета в Ашхабаде. В частности, утвержден план мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2026-30 годы. Из рассмотренных документов 12 впоследствии будут представлены Совету глав правительств Содружества. Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на 27 ноября 2026 года в Москве. Ряд соглашений о сотрудничестве подписан накануне на 5-м международном форуме экономического сотрудничества в Минске. Так, подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между ООО «Минский городской технопарк» и Фондом развития инновационного предпринимательства России. 5-й международный форум экономического сотрудничества в Минске состоялся в преддверии Дня города. Участие в нем приняли более 200 человек из 15 стран. С целью транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города Минска, проводимых сегодня и завтра, изменился график движения поездов метро, сообщили в метрополитене. Сегодня интервал движения поездов на 1-й, Московской и 2-й автозаводской линиях с 9 до 0 часов составляет 4 минуты, на 3-й, Зеленолужской линии 7 минут. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в праздничные дни, в Минском метрополитене просят пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Витебске 12 выше 0, в Гродно, Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 14-16 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава, сказал глава государства и продолжил. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи, отметил белорусский лидер. Сегодня столица Беларуси празднует 959-летие. Минчан и гостей города ожидает насыщенная праздничная программа во всех районах столицы. Так, на площадке музейно-паркового комплекса «Победа» пройдут международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель». В центральной части города состоится фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». В 11:00 начнется культурно-зрелищная программа «Минск моей души» у Дворца спорта. Также на площадке с 10 до 23:00 будет организована праздничная ярмарка. На площади Свободы в 17:00 начнется церемония награждения «Минчанин года». В парке имени Горького пройдет фестиваль профессий, где также запланирована концертная программа. Основной локацией молодежного движа станет парк 50-летия Великого Октября, где сегодня с 13:00 будет работать площадка для молодежных субкультур, после чего начнется большое шоу «Битва диджеев». Завершится праздник фейерверком в 23:00. Беларусь открыта для инвесторов, готовых к долгосрочному взаимовыгодному партнерству. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вижновец на пленарном заседании 5-го международного форума экономического сотрудничества в Минске. Иван Вижновец напомнил потенциальным инвесторам об основных конкурентных преимуществах Беларуси. Это выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров север, юг и восток-запад, свободный доступ на более чем 180 миллионный рынок ЕАЭС и благоприятные условия для инвестирования. Кроме того, к главным преимуществам страны Иван Вижновец отнес человеческий капитал. Накануне на площади государственного флага приняли присягу 227 молодых сотрудников таможенных органов. По словам председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, те, кто сегодня на этой площади принимает присягу, сделали свой выбор – служить в таможенных органах, защищать экономические интересы нашего государства. Надеюсь, они станут настоящими профессионалами и пронесут слова присяги через всю свою службу. Хочу пожелать молодым специалистам верить в себя. Главное – честно служить родной Беларуси, и тогда все получится, подчеркнул глава ГТК. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 12, в Гродно и Могилеве плюс 14, в Гомеле и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 14-16 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Поговорим о таком заболевании, даже, я бы так сказал, и самостоятельном заболевании, и, естественно, осложнении очень грозного заболевания сахарного диабета, о диабетической стопе. Давайте мы сегодня поговорим, потому что про сахарный диабет сказано много, но вместе с тем все слышали, наверное, такое понятие, как диабетическая стопа, но мы же должны разобраться, как не допустить ее развития, потому что это очень грозное осложнение сахарного диабета, когда нарушается и трофика, то есть питание кожи, подкожной жировой клетчатки на стопе. Нарушается проведение нервных импульсов. И это все может привести к очень серьезным последствиям, различным мокнущим экземам, может привести к долгим незаживающим трещинам, которые приводят даже к гангрене и потере конечности. Поэтому мы ни в коем случае не должны это допустить. А как это не допустить, я вам сейчас расскажу. Забегая вперед, я уже сказал, что с учетом того, что у пациентов с сахарным диабетом нарушается трофика, то есть питание органов, тканей, страдают в первую очередь очень мелкие капиллярные сначала сосуды, потом более крупные сосуды, да, это на самом деле так, потому что идет пропотевание, идет нарушение эластичности стенки кровеносной сосуды, да, вот так называемые интимы, это как раз таки внутренней составляющей сосуда, когда она становится неэластичной. И это очень хорошо видно сразу на мелких сосудах, потому что у пациентов с сахарным диабетом иногда бывают такие розеулы, или так можно сказать, такая, знаете, следы мелких-мелких кровеносных сосудов, таких вот паутинка такая, она чаще, конечно, встречается именно на нижних конечностях и именно в районе стоп, в районе голени. Это очень характерно, потому что когда эластичность нарушается, эти сосуды очень быстро травмируются, причем достаточно даже небольшого прикосновения, образно говоря, для того, чтобы, я уже не говорю про удар, для того, чтобы этот сосудик повредился. На начальных этапах, это понятно, что есть такое осложнение, за ногами надо будет очень серьезно и принципиально смотреть, но наступают нарушения питания, когда уже мелкие кровеносные сосуды затрагиваются, капилляры, когда уже среднего диаметра сосуды страдают, и тогда наступает нарушение питания кожи. Кожа шелушится, кожа становится сухой. Она меняет цвет, иногда до синюшных таких пятен, причем различных размеров. Эти пятна могут быть с размером в несколько сантиметров буквально, но могут быть и такие, знаете, достаточно большие, вплоть до размера ладошки. Да, они не болят. Причем этот синюшный цвет, фиолетово-синюшный цвет ноги, он может распространяться из голени на стопу, да, или просто голень, наружная поверхность, как правило, затрагивается. Вот там, где нет мышц, да, понятно, что икроножная мышца у нас сзади находится ноги, но спереди, где там только кости и кожный покров, тут, конечно, чаще всего мы видим вот эту вот сухость, шелушение и изменение цвета кожных покровов до значительных таких очень темных цветов. Это говорит о том, что в этом месте кровоснабжение крайне нарушено, а может быть даже и прекращено. За счет того, что идет сплошное повреждение мелких капилляров, которые ломаются, и по ним не доходят питательные вещества, это в том числе и кислород, до кожи. Это все говорит еще о том, что ведь одно дело, когда нарушается целостность кровеносного сосуда, но когда это большие объемы, то здесь нарушается кровоснабжение не только кожи, подкожной жировой клетчатки, но и нервных окончаний, которые проводят импульсы к поверхности кожи. Это приводит к тому, что развиваются такие нейропатии, когда теряется чувствительность. Вроде бы скажем, что ничего страшного здесь нет, но на самом деле это тоже очень опасный сигнал, когда наша стопа не ощущает холодно или жарко, когда она не воспринимает адекватно на высокие температуры, когда ногу можно спокойно обжечь и не почувствовать, когда можно ногу отморозить и не почувствовать. Это все очень опасно, потому что в условиях, когда резко нарушена трофика нижней конечности, лечить ее очень сложно, потому что эти раны, даже маленькие раны, порезы, трещины, когда люди не ухаживают за своими ногами, особенно за пятками, они приводят к тому, что они начинают сначала мокнуть, кровоточить, увеличиваются в размерах, приходится прибегать к очень серьезным манипуляциям, вплоть до иссечения части кожного покрова. Это очень сложный процесс заживления идет, когда люди находятся подолгу в стационарах, ну и зачастую это заканчивается даже ампутацией там стопы, части стопы, ну, либо таким более серьезным масштабным операциям. Это очень опасно, потому что это естественным образом влияет резко на качество жизни этого человека. Потеря чувствительности, онемение, покалывание, отсутствие боли при порезах и ожогах и травмах, ну, это понятно. Мы и так должны наши ножки лелеять. Это я говорю даже тем людям, у которых и нет сахарного диабета, потому что если наши ноги не будут работать, то мы с вами резко потеряем в качестве жизни. А во всем. Тут даже не буду эту тему развивать. Мы все прекрасно знаем, как нам приходится страдать, когда мы там ударили палец на ноге там, или что-нибудь на ногу уронили, когда боль прошла, а ходить мы не можем, наступать мы не можем, мы хромаем, и мы тут сразу резко понимаем, что мы ограничены в нашей жизнедеятельности. Ну а когда это серьезное осложнение, то, конечно, это очень опасно. Боли. Боли, конечно, они и есть, а их вроде бы как и нет. Боли очень характерные на ранних этапах, когда еще наша кожа особо не изменила ни цвета своего. Да, есть сухость, но знаете как, иногда мы не обращаем внимания на то, что есть сухость кожных покровов. Иногда мы это списываем на то, что, наверное, там я много походил или походил, может быть, там на солнце побыл или побыла, поэтому кожа шелушится, может быть, витаминов мне не хватает, это еще чего-то. А на самом деле мы должны четко понимать, если у человека есть сахарный диабет, причем он со стажем, потому что развитие диабетической стопы имеет свой возраст. Как правило, это 45 плюс лет. Как правило, я бы так сказал, даже ближе так к 60 годам уже появляется. Но здесь еще очень немаловажно, как долго человек болеет сахарным диабетом. Обычно от начала заболевания до развития диабетической стопы, если не прибегать к тем рекомендациям, про которые я скажу, 7-10 лет. И она может развиться. То есть сразу вряд ли. Но с процессом нашей жизни, потому что как бы мы ни смотрели за своим уровнем глюкозы в крови, но иногда бывают скачки, потому что мы не идеальны. Иногда мы нарушили питание, режим, иногда мы нарушили режим образа жизни. Стресс, это все сказывается на изменении уровня глюкозы. И если мы это вовремя не корректируем, то, конечно же, наш организм страдает дополнительно. И вот это вот капелька по капельке, все-таки происходит такое, что наш стакан страданий за 7-10 лет наполняется, и уже это, когда эта последняя капелька капает и начинает изливаться наружу, вот тогда уже случается и беда. На ранних стадиях человек ощущает ночные боли в стопах. Их крутит, их выкручивает, они ноют и болят. Вот человек утром просыпается, и у него боли в голенях при ходьбе. Это называется, знаете, такое понятие есть, перемежающая хромота. Когда человек вот как утка начинает ходить, пока не расходится. А некоторых, у кого сильные проблемы, серьезные, я бы так сказал, проблемы с сосудами нижних конечностей, это его характерная походка. Иногда мы таких людей видим, доктора их сдалека, конечно, замечают, мы, может быть, не обращаем на это внимания, но иногда четко видно, что человек вот с ноги на ногу, как уточка, переваливается, то есть сразу понятно, что у него есть проблемы с нижними конечностями. Формы разные, конечно. В основном это связано с повреждением
1: кровеносных сосудов, но на серьезных стадиях тут уже идет и нарушение проведения нервных импульсов. Как я уже говорил, когда человек чувствует онемение, когда он не ощущает ни болевых каких-то раздражителей серьезных. На самом деле так. Некоторых пациентов даже начинаешь колоть иголочкой, я имею в виду аккуратненько, потому что когда приходит человек на прием, это тоже определенный тест на чувствительность. Мы можем взять маленькую иголочку, и попробовать, слегка прикоснуться к нашей коже на ноге. Мы почувствуем, понятно, что пятка это все-таки более твердая, толстая кожа такая, там своя прокладка существует под ней в виде жировой прослойки бурого жира, но она такая менее чувствительная, это понятно, потому что мы все-таки ходим на ногах, опираемся на стопы, и там кожа тверже. Если возьмем голень, чуть-чуть дотронемся иголочки, мы будем чувствовать покалывание. Да, это характерно. Так вот, у человека с сахарным диабетом, у которого нарушается кровоснабжение в нижних конечностях, эти покалывания не будет ощущать. Он будет чувствовать, что дотрагиваются, и все. Как будто вот его там помазали каким-нибудь гелем с анестетиком. Да, это на самом деле опасно, потому что здесь надо очень серьезно относиться к своим ногам. Понятно, что здравомыслящий человек не будет ходить босиком по морозу, да, а он будет понимать, что ходить по снегу, по льду, это опасно, ты можешь ноги отморозить. Но когда человек моет ноги, принимает ванночки какие-нибудь, он не будет контролировать, какая температура воды, он не будет ее чувствовать, и это может привести к тому, что он реально ошпарит себе ноги. Он уже увидит, что у него ноги стали отекшие, стопы, да, ярко выраженного красного цвета, он поймет, что что-то не так, но поймет это уже поздно, когда обожжет себе ноги. И вот это вот очень опасная вещь, потому что, я еще раз говорю, при сахарном диабете любая рана заживает крайне тяжело, особенно на нижних конечностях, поэтому свои ножки мы очень-очень должны беречь. Профилактика существует одна. Если у нас есть сахарный диабет, особенно сахарный диабет первого типа, мы должны смотреть за своими ногами, а именно осматривать стопы. Мы должны очень аккуратно делать педикюр. Ни в коем случае не срезать ногти под самый корень. Стараться уголки не закруглять, чтобы не было вросшего ногтя, каких-нибудь проявлений, панариции, травм, ссадин. При работе с острыми инструментами это тоже очень важно, чтобы мы не прокололи, не порезали ничего. Потому что, конечно же, дистальные отделы наших ног, то есть кончики пальцев, они будут наиболее подвержены повреждению, и процесс заживления у них будет крайне длительным. Не ходить босиком. Ни в коем случае. Потому что мы теряем чувствительность. Естественно, мы наступили на какой-то острый предмет, какой угодно. Понимаете, когда человек ходит босиком, он на маленькую горошинку наступит, да, и он не наступит на нее ногой, а со всей своей силы тяжести тела, он, естественно, ее резко подогнет для того, чтобы смягчить воздействие вот этого маленького инородного тела на воздействие нашей подошвы. Но когда человек не чувствует эту боль, он будет наступать. Вы знаете, даже если не травмировать кожный покров каким-то острым предметом, щепкой, осколком стекла, камушком, чем угодно, вы знаете, можно вызвать перелом плюсневых костей. Это, знаете, симптом закаленного стекла. Когда оно вроде бы очень крепкое, да, и по нему можно даже молотком стукнуть, и оно не разобьется. А вот стоит маленьким острым предметом коснуться, и оно все рассыпется. То есть здесь может произойти то же самое. Поэтому мы очень должны к этому относиться с осторожностью. Носить только удобную обувь. Причем обувь здесь специалисты рекомендуют подбирать себе днем, когда нога приняла свой размер. Потому что в течение дня размер ноги колеблется. Это на самом деле мы всегда проверяли, мы всегда знаем. К примеру, жаркую погоду мы можем утром, проснувшись, надеть обувь, и все будет хорошо. К обеду она нам станет дискомфортной, наши ноги будут отекать, это естественно. Бывает, когда мы надеваем обувь на высоком каблуке, или относительно высоком каблуке, да, это красиво, но походив на этом каблуке целый день, нога устает, и она опять же просит снять эту обувь, посидеть босиком, понять, насколько прекрасен на этот мир, да, ну, потом опять надеть высокий каблук и пойти красиво ходить. Ну, это, конечно, юмор, но на самом деле считается, что к середине дня нога уже вот та, которая должна быть. И поэтому всегда обувь пациентам с сахарным диабетом рекомендуют как раз-таки смотреть во время обеда, не с самого утра. Но это один вопрос. Стелька должна быть желательно ортопедической, мягкой, чтобы нога наша погружалась, удобно ей было, чтобы не было нигде сдавлений, никаких сжимающих эффектов ни в коем случае. И когда мы подобрали вот такую комфортную обувь, мы должны четко понимать, что должен быть носок обязательно из хлопка, который будет впитывать влагу, делать ногу, оставлять ногу всегда сухой и в комфортном состоянии. Обувь, опять же, должна быть кожаная, потому что нога должна дышать. Да, если мы одеваем на ноги что-нибудь там, я не знаю, там кеды-полукеды или там с искусственной кожи, а нога не дышит, следовательно, могут возникать мацерации, то есть это потертости, это опрелости, которые, конечно же, являются входными воротами для инфекции, а либо механическое повреждение, когда у нас там есть какие-то швы, которые нам натирают ногу, пятку, палец, там что угодно. Ни в коем случае этого не должно быть. И самое главное, перед тем, как одевать обувь, обязательно мы должны проверять рукой, нет ли там каких-нибудь там камушков, я не знаю, инородных тел, чего угодно. Потому что мы не почувствуем, потому что у нас нарушена иннервация, и этот камушек нам натрет до крови, и это будет входным воротом для инфекции. Инфекция любит сладенькое, поверьте, эта инфекция будет очень быстро распространяться, ну и, конечно же, процесс заживления будет очень длительным. Конечно, необходимо, несмотря на то, что мы и обувь подобрали, мы должны контролировать уровень глюкозы в крови. Это обязательный показатель, потому что если мы не контролируем уровень глюкозы, либо он у нас остается все равно высоким, несмотря на те препараты, которые мы принимаем, конечно же, диабетическая стопа разовьется либо с очень высокой долей вероятности, либо раньше, чем положено. Я хочу сказать, что правильный уход за ногами при сахарном диабете помогает предотвратить появление диабетической стопы на 80%. Даже если у вас нарушена трофика, а у вас плохое кровоснабжение, у вас есть потемнение кожных покровов, рано или поздно это будет все равно. Но когда человек правильно ухаживает за своими ногами, даже в очень преклонном возрасте ни о какой диабетической стопы речи не идет. Здесь очень правильно мы должны ухаживать. Конечно же, мы должны смотреть за нашими пяточками. Не только мы правильно обрезаем ногти, но мы смотрим за нашими пятками, чтобы не было ороговений, чтобы не было шелушений, чтобы не было никаких трений. Мы должны пользоваться пемзой, которая будем аккуратненько различные ороговевшие чешуйки счищать. Мы должны пользоваться кремами специальными для ног. Как правило, они содержат мочевую кислоту, которая делает кожу мягкой. Да, это очень здорово, но мы четко должны понимать, никакие пальцы мы не должны намазывать кремом, потому что иногда вот в межпальцевых пространствах как раз-таки возникает после этого у пациента с сахарным диабетом такие мокнущие мацерации, которые потом могут приводить к повреждению кожных покровов. То есть мы должны такими кремами смазывать стопу и смазывать хорошо нашу пятку, чтобы она была мягкой, гладкой и чтобы не было на ней никаких ни потертостей, ни шероховатостей, ничего. Конечно, ногу мы должны мыть теплой водой не выше 36 градусов. Ну, 36-37. А температуру воды мы должны проверять либо рукой, либо локтем, но не ногой. Потому что мы должны четко понимать, мы не почувствуем высокую температуру и навредим себе. Конечно, когда мы обработали ноги наши, помыли, как бы это ни было смешно, но мы должны уметь еще их вытирать. Ни в коем случае не натирать.

0: диабете, и когда вот есть проблемы с сосудами нижних конечностей, ходить в баню и посещать бассейн. Вы знаете, я однозначно не рекомендую. Причем я бы сказал, баня противопоказана, потому что баня – это стресс для наших сосудов. И это, в принципе, хорошо для здорового человека, потому что, когда мы идем в парную, мы садимся или лучше ложимся, мы получаем не только эстетическое удовольствие от того, что мы там дышим ароматами вкусными, да, там высокая температура, здесь резко расширяются наши сосуды. Потом мы выходим из бани, иногда же вот с парной выходишь, и ты чувствуешь, что у тебя голова кружится. Да, ой, какой хороший пар. Это на самом деле так, потому что когда мы полежали, распарились, сосуды расширились, давление упало, мы встаем, выходим, вертикальное положение, кровь отхлынывает от головного мозга, и у нас такое резкое, ну, кратковременное, но резкое такое изменение походки, головокружение может быть. Это норма. Это может быть вариантом нормы. Потом мы идем в контрастный душ, моемся, сосуды наши резко сокращаются. Это хорошо, потому что мы должны тренировать наши сосуды. Крупные сосуды, мелкие сосуды, кожи особенно. Почему иногда там выходишь с парной, садишься, пьешь чай, отдыхаешь, разговариваешь, у тебя аж какие-то такие розовые пятна по коже идут, да, вот кожа дышит. Это так, это очень хорошо. Мы тренируем наши мелкие капиллярчики, которые нашу кожу кровоснабжают, потому что через них выбрасывается, через пот выбрасывается громадное количество токсинов, шлаков, все, чего не надо нашему организму, лучше даже, чем через легкие. Но у пациентов с сахарным диабетом, я сказал, нарушается эластичность. И вот эти сосуды у них будут просто лопаться. И это будет большая и большая проблема. Это раз. Во-вторых, я сказал, у них нет чувствительности на нижних конечностях, и они могут их ошпарить и кипятком, и что-нибудь там с ними сотворить, травму получить. Поэтому здесь однозначно нет. Бассейн, помимо положительного эффекта на здоровье, когда мы плаваем, это очень хорошо. Но вместе с тем, это место, где очень высокий риск получить различные кожные заболевания. Поэтому здесь все-таки я бы тоже поостерегся. Знаете, береженого Бог бережет. Лучше вы поплаваете где-нибудь там в ванне у себя. Да, это будет намного лучше. Ну и еще никто не умер без посещения бассейна. Тем более, что здесь я бы однозначно не рекомендовал. Вместе с тем, как я уже и говорил, если человек ухаживает за своими ногами, то риск возникновения от осложнений, как диабетическая стопа, практически сводится к нулю. Да? На 80% среднестатистическое. Но я хочу сказать, что я знаю достаточно пациентов, у которых очень большой стаж, более 20 лет сахарного диабета, очень преклонный возраст, 80+, я бы так сказал. Есть изменения кожных покровов, вот те, которые я рассказывал, такие бурые, синюшные, кожные покровы на голени, да. Но правильный уход за стопами помогает человеку, конечно же, держать их в норме, и речи о каких-то там заболеваниях, стоп, трещинах или еще чего-то даже не стоит. Но, опять же, я это рассказывал про пациентов, у которых есть сахарный диабет, но я призываю смотреть за нашими ножками все-таки всем без исключения, потому что, еще раз вернусь в начало передачи, что я говорил, как только мы получаем травму нижней конечности, мы сразу же понимаем, как же она нам важна. Поэтому берегите свои ноги. Ноги – это и красиво, и важно. Это на самом деле очень важно, поэтому будьте здоровы.
1: И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы.
2: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша победа, наше радио.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета. Приданный вам 1,5 десятилетия назад высокий независимый статус позволил поднять следственную работу на качественно новый уровень, а ежедневная деятельность Следственного комитета по противодействию коррупции, экономическим преступлениям, киберпреступности, экстремизму и другим противоправным проявлениям демонстрирует неукоснительность соблюдения принципа неотвратимости наказания в нашей стране, говорится в поздравлении. Ваша служба является надежным гарантом защиты прав людей, интересов государства, конституционного строя и торжества справедливости в обществе. Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия, а также их близким, крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Беларуси. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Минский моторный завод. На повестке рассмотрения стратегии дальнейшего развития отечественного двигателестроения. Глава правительства ознакомился с производственными мощностями предприятия, ходом его модернизации и планами по развитию с целью увеличения объемов производства двигателей более широкого модельного ряда для закрытия текущей потребности машиностроительных заводов страны и экспортных поставок. Также на площадке Минского моторного завода состоялось рабочее совещание. На повестке вопрос инновационной и инвестиционной деятельности холдинга. С 30 сентября по 2 октября этого года столица Беларуси во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. В Минском международном выставочном центре состоится вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Масштабная экспозиция и насыщенная деловая программа объединят лидеров индустрии из Беларуси, России и других стран ЕАЭС с целью развития кооперационных цепочек и трансфера передовых технологий. Одним из ключевых моментов комплекса подготовки к выставке является проведение онлайн-регистрации на сайте события. Регистрация предоставляет возможность бесплатно посетить выставку в качестве гостя, представить продукцию и товары в составе экспозиции в качестве участника-экспонента. Регистрация открыта до 19 сентября. Авиакомпания «Белавиа» с 30 октября начнет выполнять регулярные рейсы в международный аэропорт Жуковский, Москва, после 6-летнего перерыва, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолеты будут выполнять рейсы ежедневно. Вылет из Минска в 13:15, прибытие в Москву в 14:45. Обратно рейс из Москвы в 15:35, а прибытие в Минск в 17:05. Жуковский станет 12-м аэропортом России, куда белорусский перевозчик выполняет полеты на регулярной основе. В маршрутной сети авиакомпании также есть Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Домодедово, Шереметьево, Внуково, Махачкала, Мурманск, Санкт-Петербург, а также Сочи и Уфа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Могилеве и Витебске плюс 13, в Гродно, Гомеле и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 14-16 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абуз-Лесновский. Президенту был задан вопрос, стоит ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки вооруженных сил, а теперь внутренних войск МВД. «Армию надо встряхнуть, пришло время. Всех проверим, вплоть до мобилизации», — сказал глава государства. Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. «Делаем все, как будет в войне», — сказал белорусский лидер, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», — подчеркнул президент. Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с делегацией Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. Делегацию возглавляет член постоянного комитета, председатель комитета по экономическим вопросам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Гошен. Наталья Качанова отметила: «Сегодня мы еще раз внимательно изучили ситуацию, которая складывается в экономическом развитии между нашими странами. В качестве успешного примера председатель Совета Республики привела предприятие автомобилестроения «Белджи». В Беларуси официально стартовал 16-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский отметил, что этот проект зарекомендовал себя на протяжении 15 сезонов, привлекая все больше талантливой и одаренной молодежи. Если посмотреть на статистику, более 20 тысяч заявок было подано за весь период, и свыше 3 тысяч проектов получили поддержку и были реализованы. «Наша главная цель», — продолжил Владимир Павловский, — «достучаться до каждого, кто еще не представил свою идею для обсуждения». Выставку Брестского областного краеведческого музея «Один народ, одна история» 10 сентября представили в Брестском горосполкоме. Это выставка передвижного формата. Подготовлена она в преддверии Дня народного единства для охвата более широкой аудитории. Она основана на материалах музея, документах и фотографиях. Информация, представленная на выставке, охватывает события 1921-1939 годов на территории Брестской области. Освещены все аспекты жизни. 16 сентября выставку можно будет увидеть в «Березе», где пройдут областные мероприятия ко Дню народного единства. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 13, в Гродно плюс 16, в Витебске плюс 14, в Могилеве и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 с плюсом, в Гомеле 14-16 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа известных популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-Радио ты будешь слушать горячую 20-ку любимых и известных популярных мировых хитов. Знаешь, что исполнители расположены в строго отведенном им порядке и, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Михаилу Шуфутинскому присвоено почетное звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ, внимание, был подписан 3 сентября 2026 года, а официально опубликован 5 сентября. В документе отмечается, что награда вручена за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Шуфутинский стал одним из самых узнаваемых представителей российского шансона. За свою многолетнюю карьеру он выступал как певец, пианист, композитор и музыкальный продюсер. Ну, конечно же, особое место в карьере артиста занимает композиция «3 сентября». На музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева. Она была выпущена в 1993 году и спустя годы получила вторую волну мегапопулярности и превратилась в ежегодный интернет-мем, благодаря которому имя Шафутинского особенно активно звучит в начале каждого сентября. Этот сентябрь, сентябрь 2026 года, не стал исключением. Ну а до получения нового звания Михаил Шафутинский уже был заслуженным артистом Российской Федерации. Это звание ему, напомню, присвоили в 2013 году. Сам артист признался, что новость о присвоении звания стала для него неожиданностью. «Нахожусь в шоке», — рассказал Шафутинский, отметив, что для него это большая честь и признание его многолетней работы. Так что 3 сентября в этом году для Михаила Шафутинского случилось особенным днем. С новостями из мира шоу-бизнеса на этом завершаем и переходим к нашей горячей 20-ке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Начнем

претендент-новичок Альфа Хит Парада. Биби Рикса и композиция New Religion. Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа New Religion — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающейся мелодией, сэмплированная, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, New Religion доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру, посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке, мое убежище.

композицию «Insomnia» в 95-м году позволили мне использовать такой культовый танцевальный трек. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Я с нетерпением жду возможности исполнить его вживую. Я с нетерпением жду возможности услышать его на фестивалях, в клубах, на вечеринках и, конечно же, в эфире радиостанций. Но больше всего я с нетерпением жду возможности поделиться этим треком с вами. Написал исполнительница своим поклонникам и фанатам. Итак, претендент, новичок альфа-хит-парада New Religion Bibi Rexha.

0: горячих хитов недели.
1: 18-я строчка «The Door» от Тедди Свимс. Американский исполнитель и автор снова в эфире «Альфа-радио». Он выступал с различными местными группами, затем начал выкладывать свои каверы и в 2019 году на YouTube заработал первую известность и даже смог заключить контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Ну а в 2020 году выпустил дебютный сингл и отправился в первый тур. Кстати, в феврале 2021 года он выпускает композицию, которая и, можно сказать, застолбила ему место на мировом музыкальном олимпе. Композиция «My Bad», которую он исполнил на шоу Келли Кларксон. Яркий, талантливый музыкант на 18-й строчке. The Door, Тедди Свимс. 18-е место.
0: 18-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 17-я позиция Альфа-хит-парада. Апотек, Розе и Бруно Марс. Музыкальным воспитанием музыканта занимался отец Питер, участник местной рок-группы, который с юных лет присутствовал на всех выступлениях певца. А маме исполнителя известно только то, что ее звали Бернадетта, она также имела музыкальное образование. К сожалению, в 2013 году женщина скончалась. Позднее на Суперкубке в 2014 году музыкант посвятил выступление на барабанах. Несмотря на то, что родители артиста развелись, когда он был совсем маленьким, им удалось сохранить дружеские отношения. Музыкант рос подвижным ребенком. В 2 года получил кличку Бруно в честь популярного в то время рестлера. Ну и, конечно же, с ранних лет увлекался творчеством Майкла Джексона, Элвиса Пресли и многих известных групп. А в 7-летнем возрасте мальчик сыграл легенду рок-н-ролла в фильме «Медовый месяц» в Лас-Вегасе. Питер так вжился в роль, что еще долго в репертуар юного музыканта входили хиты Пресли, с которыми он давал концерты на Гавайях. Апотек, Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка Альфа-хит-парада. Spotify, Катейв и Макс.
0: 16-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15-е место.
0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция. Only You, Shoes.
0: 15-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. All I Know. Rudimental в эфире Альфа-радио. Британская электронная группа была образована в 2010 году. У группы, кстати, заключен контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Музыканты в 2013 году даже были номинированы на несколько премий и выиграли несколько наград, включая British Awards и, конечно же, премию за лучший альбом. В некоторых странах, в Великобритании и Австралии, альбомы группы тогда получили платиновую сертификацию. Яркие, талантливые музыканты снова в эфире Альфа-радио с очередным своим музыкальным шедевром All I Know. Rudimental, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 13-я позиция альфа-хит-парада. «Эспрессо» Сабрина Карпентер появилась на свет она 11 мая 1990 года в штате Пенсильвания. В семье уже подрастали тогда две дочери. В раннем детстве артистка из-за любви к книгам мечтала стать библиотекарем. Но в 2006 году на канале Disney запустили сериал «Ханна Монтана» с Майли Сайрус в главной роли. С этого момента девочка грезила только об одном – научиться петь и танцевать. Будущая звезда стала брать уроки игры на фортепиано и гитаре, а в 10 лет участвовала в конкурсе, организованном Майли Сайрус. Смотр длился больше года. Так вот, Сабрина тогда вошла в тройку победителей, оставив позади более чем 10 тысяч конкурсантов. В это же время девочка начала публиковаться на YouTube и публиковать там свои каверы, перепела композиции своих любимых певиц. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Ее сольная работа на 13-й строчке.
0: 13-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Напоминаю тебе, в эфире Альфа-радио звучит программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, самые классные, интересные, удивительные истории и, конечно же, необычные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, замечательного настроения. И, конечно же, мы с тобой продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами рассказал о поставке белорусских калийных удобрений для США. Говоря о готовности вести диалог с США по различным темам, Александр Лукашенко в том числе упомянул эту сферу. «Сейчас грузим калий и продаем Соединенным Штатам Америки», — сказал президент.
1: Хотите, у нас калийное удобрение, если хотите закупать, пожалуйста, мы сразу не можем, вот у нас высвободилось, а мы уже законтрактовали их на этот год. На следующий год рассмотрим, вот сейчас появилась возможность судно загрузить. Завтра точно закончим загрузку, забирайте, но должок верните, они 43-44 миллиона долларов наших в Ситибанке застряли, то есть... Компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги у богатой Америки, застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги.
0: Два блока вопросов были вынесены накануне на заседание Совета Палаты представителей. Первый блок касался законодательной деятельности, подготовки к открытию четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва, формирование рабочих органов, а также круга планируемых к рассмотрению законопроектов. Второй блок вопросов, вынесенных на Совет, касался международной повестки. В этой связи председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко напомнил, что 20 сентября состоится важное внутриполитическое событие в России – выборы депутатов Государственной Думы. Поэтому в повестке вопрос командирования депутатов в Москву для участия в наблюдении за выборами. Следственный комитет Беларуси отмечает знаковую дату – 15 лет со дня образования. Все эти годы он твердо стоит на страже законности, интересов государства и прав граждан. Это ключевой элемент правоохранительной системы, высокотехнологичное ведомство, эффективно противостоящее самым сложным вызовам современности – от киберпреступности и экстремизма до международных мошеннических схем. Белорусские следователи ежедневно доказывают – принципы неотвратимости наказания и защиты каждого гражданина остаются незыблемыми. Отмечу, что решение о создании Следственного комитета было принято 2 августа 2011 года на совещании у президента Беларуси по вопросу совершенствования системы органов предварительного расследования. Международный православный фестиваль «Радость» проходит в Солигорске по 14 сентября. Ежедневно гостей этого мероприятия ждет насыщенная программа для всей семьи. Для юных посетителей – кукольный театр «Батлейка» с добрыми спектаклями, творческие мастер-классы, занимательные экскурсии по экспозиции преподобной Ефросинии Полоцкой «Радость земли нашей», а также экспозиции истории рукописной книги «Келья монаха» и музейная комната «Скрипторий». В программе и книжное кафе, интерактивная познавательная викторина для детей и взрослых. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 14, в Гомеле 15 выше нуля, в Гродно, Витебске, Могилеве и Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15-й строчки по 11-ю.

0: хитов недели.
1: Альфа-хит-парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-радио. Зовут меня Вадим Шепин. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Альфа-хит-парада «Broken Strings» Алан Уокер снова в эфире Альфа-радио. Музыкант слишком молод, чтобы говорить о жене и детях, но не мудрено, что его личная жизнь интересует поклонников, о чем свидетельствуют миллионы подписчиков в Инстаграм. В мае 2019 года Алан дал им повод заговорить о том, что у него появилась подруга. Тогда парень выложил в соцсети фото с миниатюрной брюнеткой из Хельсинки. И уже с тех пор фанаты и поклонники уверены, что сердце диджея не свободно, и именно Виви, так зовут девушку, можно считать его спутницей жизни. Она сопровождает бойфренда на торжественных церемониях и в международных перелетах с марта 2019 года. «Broken Strings» Алан Уокер, 10-я строчка.
0: 10-е место.

0: хит-парад.
1: Девятая позиция альфа-хит-парада. Джефф Джонс, композиция «Whistle». Родился музыкант 25 июля 1987 года в Лондоне. Оба родители исполнителя – учителя. Его отец турок, а мама – китаянка из Малайзии. Юный музыкант вырос в межрасовой семье. После того, как отчим познакомил его с афробитом, и, конечно же, он начал любить традиционную африканскую музыку, слушать хип-хоп и, конечно же, развиваться как продюсер. Ну, а такие музыканты-продюсеры, как Timbaland и Родни Джеркинс, сформировали его музыкальные интересы и увлечение анатомией ритм-группы. Яркий, талант. Музыкант Джефф Джонс, композиция «Whistle» на девятой строчке.
0: Девятое место.

0: Альфа Хит Парад.
1: Шестая позиция. Lovers in a Past Life. Кэлвин Харрис. Запись второго альбома Кэлвина Харриса в 2009 году по-настоящему сделала его популярным и, конечно же, открыла доступ ко всем мировым площадкам. В 2009 году, уже через два месяца после его второго студийного альбома, он завоевал в Великобритании золотой статус. Так вот, открывающая композиция из этого сборника даже потеснила с первого места в британском чарте неизвестные синглы мировых музыкантов. В поддержку диска тогда диджей отправился в гастрольный тур по странам Европы и США. Через год исполнитель стал участником ряда музыкальных фестивалей, которые проходили в Австралии и на родине артиста, а также в Окленде и многих других городах. Развиваясь в направлении микширования музыкального материала, Харрис выпустил тогда композицию, которую распространял в свободном доступе в течение месяца. Яркий, талантливый, неординарный музыкант. Кэлвин Харрис и композиция «Lovers in a Past Life». Шестое место.
0: Шестое место.

Ну, а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парадов. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай «Золото хит-парадов», вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире «Альфа-Хит».

0: хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю.

0: Хит-парад. Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка супер-классных и супер-популярных композиций в эфире Альфа-Радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока, пятое место.
1: Альфа-хит-парад.
0: Пятая позиция Альфа-хит-парада. Слушай, наслаждайся. Композиция «Бэм-бэм» от Миши Миллер.
1: Пятое.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья позиция «Wave» от Fastboy. Прошло совсем немного времени с тех пор, как братья Феликс и Лукас Хайн основали свой проект Fastboy. И вот им уже удалось преодолеть планку в миллиард просмотров. Артистам удалось поработать с такими знаменитостями, как Тиесто, Дэвид Гетта, Робин Шульц и многими другими. Сочетание инди-флюидов, клубных ритмов и эмоционального накала делают музыку дуэта узнаваемой и любимой по всему миру. Итак, третья строчка альфа-хит-парада. Бронза радиочарта «Лучки любимых» «Wave» от Fastboy.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Demi Lovato. Хотя главными для себя Demi считала всегда музыку и пение, известность к ней пришла после появления на экране. Кинематографическая биография Lovato началась с популярного детского фильма «Барни и друзья». На съемках этого проекта юная артистка нашла верную подругу, с которой и сегодня, что называется, не разлей вода. Речь идет о тандеме Demi Lovato и Селены Гомес. Прорывным для американской звезды стал 2006 год. Тогда ей предложили сыграть в одной из серий культового проекта «Побег». И именно тогда успех сериала сказался и на популярности актеров, которые снимали в нем. С этого момента кинокарьера Lovato тесно связана с компанией Disney. «Fast» от Demi Lovato. Вторая строчка. Серебро радиочарта лучших и любимых по итогам прошедшей недели.
0: Второе место.

0: инфохит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Кто же оказался на первой строчке нашего списка? Конечно же, вместе с тобой узнаем совсем скоро. Ну а пока вспоминаем, как распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Итак, пятая строчка. Бам-бам! Миша Миллер.

0: недели.
1: Первая позиция. I Just Meet Bruno Mars.
0: Это альфа-хит парад.
1: Питер Джин Эрнандекс, так зовут музыканта, известный под псевдонимом Bruno Mars, американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, который стал известен благодаря участию в записи треков других музыкантов. Допустим, того же Трэви Маккоя. В октябре 2010 года он выпустил свой дебютный альбом, который занял третье место в Billboard 200. Bruno Mars отличился тем, что получил 7 номинаций на 53-й церемонии Грэмми. В декабре 2012 года он выпускает свой второй альбом. Спустя 3 месяца после дебюта пластинка стала лидером американского чарта Billboard 200. На 56-й церемонии вручения Грэмми Марс победил в номинации «Лучший поп-альбом». В конце 2016 года исполнитель представляет релиз 3-го студийного альбома. В 2017 году Bruno Mars становится обладателем Грэмми сразу в 7 номинациях. Яркий, талантливый музыкант, кстати, который до того, как стать успешным соло-исполнителем, писал песни для многих музыкантов, которых ты любишь, знаешь и, конечно же, слушаешь их композиции. Лови этот мега-хит в эфире от этого исполнителя буквально через несколько мгновений в нашем эфире. И не забывай, что Альфа-хит парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального осеннего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Младший сын президента Беларуси Николая Лукашенко служит в армии. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил журналистам.
1: Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента. Никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет.
0: Александр Лукашенко отметил, что одновременно Николай в свободное время уделяет внимание дальнейшему изучению биотехнологии, основному профилю, по которому получал образование в ВУЗе. Сегодня столица Беларуси отмечает 959-летие. Минск живет в атмосфере праздника. Мероприятие проходит как в центре города, так и в его административных районах. Началась праздничная программа с возложения цветов к обелиску «Минск. Город-герой». Как отметил председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран, «Город-герой» — это не просто высокое звание, это наш бренд. Минск заслужил это звание благодаря стойкости, мужеству тех людей, которые отстояли наш город и нашу свободу. И сегодня, почитая их память, мы призываем всех наших жителей и особенно молодежь помнить, как трагичны и героичны были страницы нашей истории, сказал Артем Цуран. В День города он пожелал всем мира, добра и здоровья. Минтранс урегулировал вопросы передачи сведений о пассажирах в единую государственную информационную систему продажи билетов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Это предусмотрено постановлением ведомства от 1 июля этого года, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Юрлица и ИП, выполняющие международные перевозки пассажиров, должны будут безвозмездно сообщать в единую систему продажи билетов фамилию, имя, отчество пассажиров, пол, дату рождения, данные о гражданстве, название, номер и срок действия документа, на основании которого куплен билет, срок его действия. Также определен порядок действий по передаче сведений о пассажирах воздушных судов и железнодорожного транспорта. Документ в части автомобильных перевозок вступает в силу с 1 октября следующего года. Иные положения после официального опубликования. 19 сентября в Минске на площадке Республиканского центра олимпийской подготовки по игровым видам спорта «Дворец спорта» развернется масштабный спортивно-молодежный праздник. Он ознаменует официальное открытие Республиканской универсиады и Республиканской спартакиады обучающихся колледжей 2026-2027 учебного года в рамках закрытия летнего музыкально-туристического сезона «Гостеприимная столица». Событие объединит тысячи представителей учреждений высшего, среднего, специального и профессионально-технического образования со всех уголков Беларуси. В числе ключевых мероприятий – торжественная церемония награждения победителей и призеров Республиканской универсиады по итогам 2025-2026 учебного года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Могилеве и Витебске плюс 16, в Гродно плюс 18, в Гомеле 14 выше 0, в Минске 17 градусов тепла. Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа». Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио.

на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: Ко Дню народного единства в Минске запустили поэтический проект «Известные горожане читают исторические стихи белорусских авторов». Андрей Николаевич, когда вам предложат участие, вы какое произведение прочтете и почему именно его?
2: Вполне к месту было бы, разумеется, прочесть из Василия Лебедева-Кумача. «Панской Польши нету больше, хитрой ведьмы нет в живых, не захватит в лапы Польша наших братьев трудовых». Но беда в том, что есть. И когда сегодня польский президент пан Наврудский не стесняется публично заявлять: «Там, где бьют москаля, там Польша помогает», нам остается только напоминать пану: пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы начеку, мы за врагом следим, чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Однако 17 сентября – праздник, День народного единства. Тут надо радоваться и тосты произносить. За тех, например, кто Беларусь сделал снова единой, а белорусский народ воссоединил. Про ту же Польшу можно помянуть, которой Советский Союз вернул потерянную государственность, а Беларусь – Белостокскую область. Вот если это знать и помнить, то стихи девчонки вспоминаются сами собой. Ну-ка, товарищи, грянем застольную, выше стаканы с вином, выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем.
1: Наша культура постмодернизма, она ленива и нелюбопытна. Как еще Пушкин подметил: ведь изначально эспрессо и ристретто – это кофе, капучино и макиято уже не совсем немного пачкающие идею изыски. Американо же – это вообще отстой, когда нормальный эспрессо разбавляют горячей водой.
2: Вот на Кубе, к примеру, уже давно не пьют американский бурбон. Его там заменяют собственным ромом и лаймом, а дальше добавляют колы, американской кока-колы, и называют Куба Либра – свободная Куба. И счастливы! Наша культура постмодернизма, она ленива и нелюбопытна, как еще Пушкин подметил. Ведь изначально эспрессо и ристретто – это кофе. Капучино и макиято уже не совсем. Немного пачкают чистоту идеи. Американо же – это вообще отстой, когда нормальный эспрессо разбавляют горячей водой. Вы, девчонки, не застали то время, когда кофе у нас в основном был бочковой, потому что из бачка. Но вы нынче без сомнений заказываете американо, а ведь это, по сути, то же самое, только с красивой заграничной этикеткой. Помой, если быть предельно честным. Поэтому все равно, что там будет дальше: канадиана, гренландиана, европеана или еще какое-нибудь гуано. Нам с вами надо дела вести так, чтобы на планете появлялось как можно больше Куба Либра. И неважно даже, что там будут поначалу и американские составляющие.
1: В Беларуси началась активная подготовка законодательной базы для внедрения беспилотного транспорта. Так что уже через 2-3 года по улицам городов могут побежать трамваи без вагоновожатых. Доверитесь такому транспорту.
2: Ну, мы же с вами доверяемся водителям разнообразных транспортных средств, не требуя у них с порога медсправку, права с категории и дыхнуть в трубочку, правда? Так что вопрос, он не в новых законах и основанных на них правилах дорожного движения. Он в тех искусственных интеллектах, одни из которых начнут управлять транспортом, другие – светофорами, третьи начнут приезжать на фиксацию ДТП и, наверное, спорить друг с другом, и даже, можно пофантазировать, вызывать силовую поддержку из таких же искусственных интеллектов, только упакованных в брутальные корпуса. А в суде? В суде их тоже будет опрашивать интеллект в черной мантии? Я вот не могу себе представить, как приду, не дай бог, на разбор в ГАИ, а там меня примет неискушенный, всею жизнью подполковник, а бездушный кусок железа с большой встроенной памятью и безаварийным выходом в интернет. Я-то не могу, а вот выглядишь все это самолично и увидите. Если, как те американские бабули, доживете до 109 лет, чего я вам, девчонки, немного злорадствуя и желаю.
0: Вопросы от блондинок.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политику руководства стран Балтии в отношении Беларуси можно описать как выстрел уже даже не в ногу, а в ухо. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Во время общения главы государства с представителями СМИ речь зашла о планах латвийского правительства ввести 300% пошлину на зерно из Беларуси и России. Кроме того, Латвия планирует прекратить автобусное сообщение с Беларусью. Аналогичное предложение звучит и в Литве. В связи с этим президента спросили, каким может быть наш ответ на подобные шаги.
1: Мы как-то не очень-то расстраивались раньше по поводу прибалтийских государств. Ну, будем и дальше жить. Главное, чтобы они не бесились. Вот беситься не надо, как это они делают. Ну, понятно, хотят выбить больше денег, но надо выбивать деньги для населения, чтобы для народа что-то сделать, а не выстроить восточную стену. Дальше дойдут до того, что коммунисты придут к власти. Потому что, я думаю, знаю, про коммунистов там было лучше, чем сейчас. Поэтому они стреляют себе уже не в ногу, в ухо.
0: Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская выступила на 63-й сессии СПЧ ООН во время интерактивного диалога со спецдокладчиком по вопросу о современных формах рабства и торговли людьми. Она отметила, что для Беларуси укрепление международной координации в этой сфере – приоритет международного сотрудничества и важная инициатива, закрепленная в резолюциях Генассамблеи ООН и глобальном плане действий ООН по борьбе с торговлей людьми. Лариса Бельская подчеркнула, что Беларусь разделяет ряд оценок доклада и ожидает рекомендаций в таких сферах, как противодействие трафикингу в цепочках поставок, а также снижение рисков использования информационно-коммуникационных технологий для вербовки жертв. Ряд соглашений о сотрудничестве подписан накануне на 5-м международном форуме экономического сотрудничества в Минске. Так, подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палатой Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между ООО «Минский городской технопарк» и Фондом развития инновационного предпринимательства России. Пятый международный форум экономического сотрудничества в Минске состоялся в преддверии Дня города. Участие в нем приняло более 200 человек из 15 стран. С целью транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города Минска, проводимых сегодня, изменился график движения поездов метро, сообщили в метрополитене. Сегодня интервал движения поездов на первой, московской и второй автозаводской линиях с 9 до 0 часов составляет 4 минуты, на третьей зеленолужской линии 7 минут. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в праздничные дни в Минском метрополитене просят пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Могилеве и Витебске плюс 16, в Гродно плюс 18, в Гомеле 14 выше 0, в Минске 17 градусов тепла. Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Радио твоего дня.

Накануне Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск связи. Александр Лукашенко ознакомился со средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск, с перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Беларусь выступает за расширение представленности стран Африки в Совете Безопасности ООН. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Уганды в Беларуси Мозесом Кавалука Кизиге, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Замглавы МИД дал оценку развитию ситуации в мире на современном этапе. Игорь Секрета приветствовал в этой связи растущую активность стран Африки на международной арене, в том числе в ООН, в контексте реформирования этой организации. Добруш накануне встретил общественно-политический марафон «17 граней единства». Открыла программу диалоговая площадка «Код единства. 7 инициатив. Одна Беларусь». Она объединила школьников, работающую молодежь района, представителей власти, общественных организаций, партий. На встрече обсудили общие и частные, фундаментальные и личные, говорили доступно о серьезном. Шла речь о направлениях развития страны, историческом наследии и современных вызовах. Буквально с порога во Дворце культуры, где собрались представители разных поколений добрушан, участников марафона приглашали присоединиться к интерактиву и продолжить фразу «Единство для меня – это…». Бумажных сердечек с вариантами ответа было множество, а самые популярные ответы – «Семья», «Мир», «Любовь». В работе пассажирского транспорта Минска произошли изменения в связи с празднованием сегодня Дня города, сообщается на сайте государственного предприятия «Столичный транспорт и связь». В связи с проведением на площадке у Дворца спорта праздничных мероприятий сегодня ориентировочно до 24.00 отменяется выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. При ограничении движения транспорта по проспекту Победителей ориентировочно с 18.00 и до окончания праздничных мероприятий будут внесены изменения в схемы движения маршрутов наземного пассажирского транспорта. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 16, в Гродно и Витебске плюс 17, в Могилеве 18 выше 0, в Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.
2: Oh my God.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Радио твоего

плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: радио твоего дня.
1: Let's get down to business.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа известных популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-Радио ты будешь слушать горячую 20-ку любимых и известных популярных мировых хитов. Знаешь, что исполнители расположены в строго отведенном им порядке. И, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Михаилу Шуфутинскому присвоено почетное звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ, внимание, был подписан 3 сентября 2026 года, а официально опубликован 5 сентября. В документе отмечается, что награда вручена за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Шуфутинский стал одним из самых узнаваемых представителей российского шансона. За свою многолетнюю карьеру он выступал как певец, пианист, композитор и музыкальный продюсер. Ну, конечно же, особое место в карьере артиста занимает композиция «3 сентября». На музыку Игоря Крутого и Игоря Николаева. Она была выпущена в 1993 году и спустя годы получила вторую волну мегапопулярности и превратилась в ежегодный интернет-мем, благодаря которому имя Шафутинского особенно активно звучит в начале каждого сентября. Этот сентябрь, сентябрь 2026 года, не стал исключением. Ну а до получения нового звания Михаил Шафутинский уже был заслуженным артистом Российской Федерации. Это звание ему, напомню, присвоили в 2013 году. Сам артист признался, что новость о присвоении звания стала для него неожиданностью. «Нахожусь в шоке», — рассказал Шафутинский, отметив, что для него это большая честь и признание его многолетней работы. Так что 3 сентября в этом году для Михаила Шафутинского случилось особенным днем. С новостями из мира шоу-бизнеса на этом завершаем и переходим к нашей горячей 20-ке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Начнем с новичка Альфа-хит-парада. Претенденты.

претендент-новичок Альфа Кит Парада. Биби Рикса и композиция New Religion. Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа New Religion — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающейся мелодией, сэмплированная, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, New Religion доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке.

композицию «Insomnia» в 95-м году позволили мне использовать такой культовый танцевальный трек. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Я с нетерпением жду возможности исполнить его вживую. Я с нетерпением жду возможности услышать его на фестивалях, в клубах, на вечеринках и, конечно же, в эфире радиостанций. Но больше всего я с нетерпением жду возможности поделиться этим треком с вами. Написал исполнительница своим поклонникам и фанатам. Итак, претендент, новичок альфа-хит-парада New Generation Bibi Rexha.

0: горячих хитов недели.
1: 18-я строчка «The Door» от Тедди Свимс, американский исполнитель и автор, снова в эфире «Альфа-радио». Он выступал с различными местными группами, затем начал выкладывать свои каверы и в 2019 году на YouTube заработал первую известность и даже смог заключить контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Ну а в 2020 году выпустил дебютный сингл и отправился в первый тур. Кстати, в феврале 2021 года он выпускает композицию, которая и, можно сказать, застолбила ему место на мировом музыкальном олимпе. Композиция «My Bad», которую он исполнил на шоу Келли Кларксон. Яркий, талантливый музыкант на 18-й строчке. The Door, Тедди Свимс. 18-е место.
0: 18-е место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: 17-я позиция альфа-хит-парада «Апотек», «Розе» и «Бруно Марс». Музыкальным воспитанием музыканта занимался отец Питер, участник местной рок-группы, который с юных лет присутствовал на всех выступлениях певца. А маме исполнителя известно только то, что ее звали Бернадетта, она также имела музыкальное образование. К сожалению, в 2013 году женщина скончалась. Позднее на Суперкубке в 2014 году музыкант посвятил выступление на барабанах. Несмотря на то, что родители артиста развелись, когда он был совсем маленьким, им удалось сохранить дружеские отношения. Музыкант рос подвижным ребенком, в 2 года получил кличку Бруно в честь популярного в то время рестлера. Ну и, конечно же, с ранних лет увлекался творчеством Майкла Джексона, Элвиса Пресли и многих известных групп. А в 7-летнем возрасте мальчик сыграл легенду рок-н-ролла в фильме «Медовый месяц» в Лас-Вегасе. Питер так вжился в роль, что еще долго в репертуар юного музыканта входили хиты Пресли, с которыми он давал концерты на Гавайях. «Апотек», «Розе» и «Бруно Марс». 17-е место.
0: 17-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка Альфа-хит-парада. Spotify, Катейв и Макс.
0: 16-е место.

0: недели.
1: Итак, самое время узнать, как же распределились места в радиочарте лучших любимых с 20-й позиции по 16-ю. Слушаем внимательно. 20-е место. Be Mine, Камра. Девятнадцатая позиция.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15-е место.
0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция. Only You, Shoes.
0: 15-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. All I Know. Rudimental в эфире Альфа-радио. Британская электронная группа была образована в 2010 году. У группы, кстати, заключен контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Музыканты в 2013 году даже были номинированы на несколько премий и выиграли несколько наград, включая British Awards и, конечно же, премию за лучший альбом. В некоторых странах, в Великобритании, Австралии, альбомы группы тогда получили платиновую сертификацию. Яркие, талантливые музыканты снова в эфире Альфа-радио с очередным своим музыкальным шедевром All I Know. Rudimental, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: 13-я позиция альфа-хит-парада. «Эспрессо» Сабрина Карпентер появилась на свет она 11 мая 1990 года в штате Пенсильвания. В семье уже подрастали тогда две дочери. В раннем детстве артистка из-за любви к книгам мечтала стать библиотекарем. Но в 2006 году на канале Disney запустили сериал «Ханна Монтана» с Майли Сайрус в главной роли. С этого момента девочка грезила только об одном – научиться петь и танцевать. Будущая звезда стала брать уроки игры на фортепиано и гитаре, а в 10 лет участвовала в конкурсе, организованном Майли Сайрус. Смотр длился больше года. Так вот, Сабрина тогда вошла в тройку победителей, оставив позади более чем 10 тысяч конкурсантов. В это же время девочка начала публиковаться на YouTube и публиковать там свои каверы, перепела композиции своих любимых певиц. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Ее сольная работа на 13-й строчке.
0: 13-е место.

в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15 строчки по 11. 15 позиция. Only you.

0: хитов недели.
1: Альфа-хит-парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-радио. Зовут меня Вадим Шепин. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Альфа-хит-парада. Broken Strings. Алан Уокер снова в эфире Альфа-радио. Музыкант слишком молод, чтобы говорить о жене и детях, но не мудрено, что его личная жизнь интересует поклонников, о чем свидетельствуют миллионы подписчиков в Инстаграм. В мае 2019 года Алан дал им повод заговорить о том, что у него появилась подруга. Тогда парень выложил в соцсети фото с миниатюрной брюнеткой из Хельсинки. И уже с тех пор фанаты и поклонники уверены, что сердце диджея не свободно, и именно Виви, так зовут девушку, можно считать его спутницей жизни. Она сопровождает бойфренда на торжественных церемониях и в международных перелетах с марта 2019

0: Альфа-хит-парад.
1: Девятая позиция альфа-хит-парада. Джек Джонс, композиция «Whistle». Родился музыкант 25 июля 1987 года в Лондоне. Оба родители исполнителя – учителя. Его отец – турок, а мама – китаянка из Малайзии. Юный музыкант вырос в межрасовой семье. После того, как отчим познакомил его с афробитом, и, конечно же, он начал любить традиционную африканскую музыку, слушать хип-хоп и, конечно же, развиваться как продюсер. Ну, а такие музыканты и продюсеры, как Тимбаленд и Родни Джеркинс, сформировали его музыкальные интересы и увлечение анатомией ритм-группы. Яркий, талантливый музыкант Джек Джонс, композиция «Whistle» на девятой строчке.
0: Девятое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая позиция. Lauryrs in a Past Life. Calvin Harris. Запись второго альбома Calvin Harris в 2009 году по-настоящему сделала его популярным и, конечно же, открыла доступ ко всем мировым площадкам. В 2009 году, уже через два месяца после его второго студийного альбома, он завоевал в Великобритании золотой статус. Так вот, открывающая композиция из этого сборника даже потеснила с первого места в британском чарте неизвестные синглы мировых музыкантов. В поддержку диска тогда диджей отправился в гастрольный тур по странам Европы и США. Через год исполнитель стал участником ряда музыкальных фестивалей, которые проходили в Австралии и на родине артиста, а также в Окленде и многих других городах. Развиваясь в направлении микширования музыкального материала, Харрис выпустил тогда композицию, которую распространял в свободном доступе в течение месяца. Яркий, талантливый, неординарный музыкант. Calvin Harris и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место.

Ну а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парада. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай золото хит-парадов, вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире «Альфа-хит».

0: пора.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю.

0: Doors и на Westlife. Calvin Harris.
1: Любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
0: Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка суперклассных и суперпопулярных композиций в эфире Альфа-радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока пятое место.
1: Альфа-хит-парад.
0: Пятая позиция альфа-хит-парада. Слушай, наслаждайся. Композиция «Бэм-бэм» от Миши Миллер.

0: Альфа-хит парад.
1: Третья позиция Wave от Fastboy. Прошло совсем немного времени с тех пор, как братья Феликс и Лукас Хайн основали свой проект Fastboy. И вот им уже удалось преодолеть планку в миллиард просмотров. Артистам удалось поработать с такими знаменитостями, как Тиесто, Дэвид Гетта, Робин Шульц и многими другими. Сочетание инди-флюидов, клубных ритмов и эмоционального накала делают музыку дуэта узнаваемой и любимой по всему миру. Итак, третья строчка альфа-хит-парада. Бронза радиочарта лучших любимых Wave от Fastboy.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Demi Lovato. Хотя главными для себя Demi считала всегда музыку и пение, известность к ней пришла после появления на экране. Кинематографическая биография Lovato началась с популярного детского фильма «Барни и друзья». На съемках этого проекта юная артистка нашла верную подругу, с которой и сегодня, что называется, не разлей вода. Речь идет о тандеме Demi Lovato и Селены Гомес. Прорывным для американской звезды стал 2006 год. Тогда ей предложили сыграть в одной из серий культового проекта «Побег». И именно тогда успех сериала сказался и на популярности актеров, которые снимали в нем. С этого момента кинокарьера Lovato тесно связана с компанией Disney. «Fast» от Demi Lovato. Вторая строчка. Серебро радиочарта лучших и любимых по итогам прошедшей недели.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Кто же оказался на первой строчке нашего списка? Конечно же, вместе с тобой узнаем совсем скоро. Ну а пока вспоминаем, как распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Итак, пятая строчка. Бам-бам! Миша Миллер.

0: недели.
1: Первая позиция. I Just Meet Bruno Mars.
0: Это альфа-хит парад.
1: Питер Джин Эрнандекс, так зовут музыканта, известный под псевдонимом Bruno Mars, американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, который стал известен благодаря участию в записи треков других музыкантов. Допустим, того же Трэви Маккоя. В октябре 2010 года он выпустил свой дебютный альбом, который занял третье место в Billboard 200. Bruno Mars отличился тем, что получил 7 номинаций на 53-й церемонии Грэмми. В декабре 2012 года он выпускает свой второй альбом. Спустя 3 месяца после дебюта пластинка стала лидером американского чарта Billboard 200. На 56-й церемонии вручения Грэмми Марс победил в номинации «Лучший поп-альбом». В конце 2016 года исполнитель представляет релиз 3-го студийного альбома. В 2017 году Bruno Mars становится обладателем Грэмми сразу в 7 номинациях. Яркий, талантливый музыкант, кстати, который до того, как стать успешным соло-исполнителем, писал песни для многих музыкантов, которых ты любишь, знаешь и, конечно же, слушаешь их композиции. Лови этот мега-хит в эфире от этого исполнителя буквально через несколько мгновений в нашем эфире. И не забывай, что Альфа-хит парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального осеннего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 17-19, в Гомеле и Бресте плюс 19-21, в Могилеве и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.